0: donde vive la música de tu juventud. UCB Radio.
1: Uniendo generaciones.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,